Я на себе взял смесь, привез приятеля. Рекомендую вам, Онегин, ой, сосед.